0: А я тебе сейчас про.
1: Désolé.
2: Yes, I Rastafari, Chicken Jaffa Coulis. Rastafari.